0: ВВВ. Сербский программ. Сербский программ. Тема.
1: Свежен суседства су увували. Живеш нас часто, живеш а живеш асет ве Францойске. В следующих летах я увидел до гибания по всей Европе. Ведмысление того акцийского дня я ведперание изоляции, а укшушение зацуша по громадности. Жен суседства

0: А еще одна статистика. При самом каждый чешил уж в старстве язы чижаща, а живеща чижаща лет, дайо се пшавидуовне дожива за суседу. 14% немских ёпла суседа депонировало свой другий ключ. В местах наставают теке новые суседские формы. Например, дома в мещанских жилах, жёж мегу се змакаш звенка своего бедления, маю там теке шаке социальные пебитования, або кубки себе помецы. Великий кшац до предка ёпшиня сва дигитализация, веб-бок Nebenan dipk.de jo se 4 milionami uživarjev a uživarko největša susedska platforma. Tam žož přiduluži gromadu, budu přece konflikte. Ale snaž se uprašijo přiduce raz jadnore předehaš a zeš susedský konflikt s humorom. Abo situaciju převinuš ze žortom.
1: Я буду ненчинец лишь на груни. Мои другие сузят криво спало, те сумели пса, а мы не сумели тенца с ищи жадно пса мели. А тен пьяс, тен ее закусил шик на ратве, а мыши, а шик на цея мыгал грецнуш, а пенсу мели теке мы о тукомару, там ее был свинеце футар, а шрот, и ниже там мусал тумеш, за те свинья, а за то сбежу. А там все таки по нратве ховали. А карнитики все были там будки, а шутно там ночи. А пен, мама меня, мы мусим раз доктор Паула Олистым псом, а в том же раз на террасовый гриб снуш. А тени вот таки, те все гнали там, а тен пьяс я закусил ядно за другим. А я на ратва ее тущину горе лезла, а там ее была такая жира за тен люфт, а что тен пчешегнё. А та ратва в пьесту жиру вен, а у Сузы до Шульцовиц, а поле мини нашей маме, а второй раз Шульцовиц оглядат, тогда я ей рад в пшелице, ведь сам я на ее пшигнала. Но я, то мы с этому смеяли, а я редно ее было, так это гроно.